0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Antonio de Pozo Blanco hace el polo con las guitarras de Rafael Trenas y Rafael Trenas Hijo.